0: us. The Sushi News Dino Gokju Chibar Zong Wongo Chia Dino Zozin Guadin Rishibala.
1: Harashi.
0: Chen the Sushi News Hakbe Yujin Sodi, Kanjajil Tugunal.
1: That it is Rishal. Dina on Terze Tungu Wongdun Chibe Gubia, Tendenki, Wongdun Chi, maybe Kingi, and the Sadibutan, Kaja Shorje, Dirkuki, Saguria, that begets Rinyat. The Luina, Ziguki Chuzutan. А чуюрне чусим нёбе генге ибина жигуги сажая шазен лебота санебота лабучаже ана жинията
0: нас
1: сабду чуруги незунду тугу юбчеша
0: нас
1: тижина сагю куриория торши донве тач гуйсенда бена чашабина а зэнде кепчеина донгоята кынжунг ибина